0: Lekkere muziek hier op Urk FM.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.